0: Katra FM. Katra FM. Katra FM. 9 часы.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран! Естествен! Винил! Килими! Аксесуари!
2: Ти полудя ли?
1: Не! Цените в паркети Лия Дизайн полудяха! Отстъпки до минус 30%!
2: Паркет! Винил! Килими!
3: От lia-design.com.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM 100,4. You shot me so

Tatra FM. Tatra FM. 22 часа. Още един страхотен час с радио Tatra FM.

0: FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.